0: 77.
1: DJ Power.
2: Не знаю, много да знаете.
3: Само хитови. Лито до максимум.
4: Хитови на максимум. Само хитови.